Доброе утро! На часах почти 7, на календаре четверг, 14 мая. За окном никакого дождя и светит солнце. Идеальный день, чтобы быть счастливым. Кстати, 14 мая – день, когда лень официально разрешена только на 5 минут после будильника. Я Наталья Егорова на Компас FM, а вы в отличном настроении. И вот наши музыкальные планы на ближайшие полчаса. Совсем скоро в эфире «Дискотека Авария» и «Моральный кодекс».

Перед этим послушаем Roxette. Ну а раньше всех воскресенье.

0: Ну а пока заглянем в Яндекс.Карты.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободные. Просыпайтесь.
1: Дорожный компас. В Минске 7.

0: Доброе утро. С новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу, какая страна сделает визы бесплатными для белорусов и о том, что издали в Беларуси.
1: Новости. Новости. На Компас FM.
0: Визы в Шри-Ланку для белорусов станут бесплатными с 25 мая. Об этом заявил министр иностранных дел Максим Рыженков после встречи с зарубежным коллегой Виджитой Хиратом, пишет Белта. Как отметил глава белорусского внешнеполитического ведомства, для двух государств туризм – это одно из важнейших направлений сотрудничества, а импульс к его развитию придан с открытием прямого чартерного авиасообщения между Белоруссией и Шри-Ланкой. В прошлом году Максим Рыженков поблагодарил коллегу за принятие решения об обеспечении белорусских туристов и представителей бизнеса бесплатными визами. Сезон проекта «Спорт для всех» стартует в столице 5 июня, пишут Минск Новости. Бесплатные тренировки для всех желающих будут проводиться возле Дворца спорта в парках Тивали, Павлово, Лошицком и 50-летие Великого Октября, а также в сквере на Калиновского. Для минчан готовят около 40 видов активностей. Проект завершится 27 сентября, а заполнить заявку на участие можно на сайте sport.dlyavsekh.bel. Соревнования «Автоледи-2026», приуроченные к году белорусской женщины, начались в Минске, рассказали в Минобороны. На них водительское мастерство продемонстрируют 24 команды из различных министерств, ведомств и общественных организаций страны, включая две российские команды. Минобороны представляют Елена Лопата и Милана Яцевич. Накануне состоялись жеребьевка, закрепление автомобилей и тренировки, а сегодня участницы визитной карточки покажут знания в ПДД, вождение на автотренажерах и автомобилях. И последнее. Новый четырехтомник об истории страны издали в Беларуси, пишут Минск Новости. Основная идея проекта – создать комплекс книг для зарубежных учреждений. Их смогут использовать отечественные дипломаты в поездках за границу или приеме иностранных делегаций. Кроме того, книги есть уже и в продаже, а также будут доступны в библиотечной системе. Издания сделаны из качественной бумаги, написаны простым языком и богаты иллюстрациями с хорошей цветопередачей.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 17 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Real Sugar только что растопила наши динамики. 7:13 на часах, четверг, 14 мая. Песня закончилась, а ощущение, что в крови подскочил уровень счастья. Мы только что получили дозу энергии, теперь можно спокойно и с улыбкой продолжать день. Доброе утро! С вами я, Наталья Егорова, и у нас в эфире много всего интересного. Оставайтесь с нами. Прямо сейчас о музыкальных планах. Совсем скоро дискотека аварии, моральный кодекс. Перед этим прозвучит Oasis. Ну а раньше всех Алиса. Прямо сейчас дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Радио Компас-ФМ знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас-ФМ. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас-ФМ. 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: 7:28 на часах, на календаре четверг, 14 мая. На роде день называют Еремей Запашник или Запрягальник. Запрягаться, конечно, не хочется, но поверье гласит, кто сегодня бездельничает, рискует остаться без урожая и достатка. А урожай у нас сейчас один. Это хорошее настроение и планы на день. Я Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM. И вот наши музыкальные планы на ближайшие полчаса. Совсем скоро Артик и Асти.
1: Девочка.

Перед этим появится The Cardigans. Ну а раньше всех ждем аукцион.

0: Прямо сейчас дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске крупных затруднений нет.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: Петр Елфимов с песней «Ангел» только что был в нашем эфире. Сегодня 14 мая, четверг. Кстати, в древнеримском календаре этот день был посвящен Юпитеру, царю богов, а у скандинавов – Тору, богу грома. В русской традиции этот день считался особенным. Именно в четверг перед Пасхой проводили генеральную уборку. А еще была поговорка «после дождичка в четверг». То есть это день надежды на лучшее, которое обязательно наступит, пусть и не сразу. На связи Наталья Егорова, пусть ваши «после дождичка» случаются именно сегодня. Вы слушаете «Компас FM», и вот наши планы на ближайшее время. Совсем скоро «Артик и Асти», перед этим ждем из «The Cardigans», ну а раньше всех «Смысловые галлюцинации». Всех ждем после программы «Здоровый день», в которой Михаил Громов расскажет про приправу, благодаря которой мы будем красивыми, как звездное небо. Узнаем подробности сразу после дорожной информации.
1: «Дорожный компас».
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты уже появились пробки в Могилеве, на Королёва от Подгорной до остановки завод «Электродвигатель», на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. В Витебске движение затруднено местами на Московском проспекте. В Минске пробки на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной, на Ванеево от реки Свислочи до 2-го велосипедного переулка.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM.
2: Привет! Это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про приправу, благодаря которой вы будете красивы, как звездное небо. Такое необычное свойство приписывали куркуме в Древней Индии. Мы разберемся, что в ней такого полезного и есть ли вред.
1: «Здоровый день».
2: Индия – родина куркумы. На древнем языке этой страны – санскрите. Названий у приправы несколько. Например, харидра, что означает улучшающее состояние тела. Кремигна, изгоняющая червей. Ну и ниша, дарящая красоту звездного неба. Интересно, что при всех своих свойствах, которые были известны еще несколько тысяч лет назад, цена на куркуму никогда особо большой не была. Не сказать, что она была дешевой, но в сравнении с кофе, какао или какими-нибудь перцами цена была вполне неприемлемой. Пригодилась она не только на кухне. Приправу использовали как краситель, который удачно заменила очень дорогой шафран. Знали и о полезных свойствах. Например, традиционная индийская медицина утверждает, что куркума обладает болеутоляющим, противовоспалительным и ранозаживляющим свойствами. А вот что по этому поводу думают бразильские ученые журнала биомедицины и фармакологии. Они исследовали куркумин, вещество, которое дает приправе золотисто-оранжевый цвет. По их словам, куркумин эффективен против многих инфекций, в том числе гриппа и коронавируса. Это свойство связано со способностью вещества подавлять вирусы и воспалительные процессы. Куркумин попросту не дает вирусу взаимодействовать со здоровыми клетками. Правда, в чистом виде это вещество плохо всасывается. Для лучшего усвоения его рекомендуют смешивать с черным перцем. Благодаря пеперину в его составе куркумин усваивается в 20 раз лучше. Борьба с вирусами и воспалением не единственная сверхспособность куркумы. Пряность помогает улучшить память. Это свойство обнаружили ученые из Университета Калифорнии. Они исследовали причины и методы борьбы с деменцией. В эксперименте участвовало 40 человек от 50 до 90 лет. Половина из них полтора года питалась как обычно. Единственным условием было использование куркумы в качестве основной приправы. Второй группе, напротив, куркуму есть запретили. Через 18 месяцев у тех, кто ел эту пряность, тесты на внимательность, память и сообразительность показали в два раза лучшие результаты, чем до начала эксперимента. А еще у этих людей заметно улучшилось настроение. Также в составе куркумы есть приличный набор витаминов. Среди них В, С, К, а также железо, фосфор и йод. Куркума – основа популярной приправы карри. Но некоторые производители грешат вредными добавками. Поэтому куркума гораздо полезнее в чистом виде. Кстати, ее можно добавлять не только в рыбу и мясо. В ночной кухне ее используют для ароматного мороженого, а также добавляют в кофе и чай. На этом все. Это была программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Здоровый день». Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Летние закончились каникулы, южные закончились романы. На прощание небо тихо всхлипнуло.

На часах почти 8. Сегодня 14 мая, четверг. Вы слушаете Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова. Впереди у нас свежие новости. Что случилось в мире, пока мы спали, узнаем буквально через несколько секунд. Пока ждем Ольгу Березовик, расскажу, кого послушаем совсем скоро. Это Сергей Трофимов.

0: Ну а раньше всех Владимир Кузьмин. Всех ждем в нашем эфире после выпуска новостей, ну а прямо сейчас дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на Королёва от моста через Днепр до остановки завода «Электродвигатель», на Ленинской от АЗС до Тимирязевской. В Витебске сохраняется плотное движение на Московском проспекте и скопление автомобилей на проспекте Фрунзе у пересечения с Ленина. В Минске пробки на МКАД от проспекта Независимости до Ваупшасова, на Матусевича от Петра Глебки до проспекта Пушкина.
1: Дорожный компас. В Минске 8 часов.

0: студии Ольга Березовик, и сейчас мы узнаем актуальные новости. Доброе утро, Оля, что нового нам расскажешь?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас расскажу о сотрудничестве Беларуси и Китая, о новом конструкторе от Лего.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Беларусь и Китай будут сотрудничать в сфере обеспечения качества лекарств и медизделий, пишет Белта. Как рассказали в Минздраве, уже прошли двусторонние переговоры. Кроме того, в числе направлений – оказание консультативных и информационных услуг, а также образовательная деятельность. А еще в рамках Дня КНР на Международном форуме здравоохранения Беларуси 2026 заместитель министра здравоохранения Александр Старовойтов провел переговоры с представителями крупных китайских компаний медицинского профиля. Вступительные испытания для выпускников в Минской области пройдут в 24 пунктах, пишет Белта. Это вузы, колледжи, гимназии и школы. В трех из них также организуют централизованное тестирование. Отмечу, для оперативного реагирования на возникающие вопросы вступительные кампании работает горячая линия Комитета госконтроля. Обратиться можно по телефону 8017-379-0906. Командно-штабное учение с органами военного управления и частями технического обеспечения продолжается, сообщили в Минобороны. Им руководит заместитель министра обороны по вооружению Андрей Федин. Военнослужащие оперативно поставляют ремонтный фонд в базы вооружения. Это позволяет поддерживать технику в исправном состоянии и быстро восстанавливать боеготовность подразделений. Кроме того, участники отрабатывают вопросы восстановления поврежденной техники, а также организацию поставок бронетехники в войска. И последнее. Самый большой набор по «Властелину колец» выпустит «Лего», пишет .бай. Это будет легендарная крепость. Ее высота 59 сантиметров, а деталей более 8 тысяч. А еще в наборе будут 10 мини-фигурок. Также среди аксессуаров шлемы, щиты и корона для короля. Цена вопроса $650. С 4 июня конструктор станет доступен для продажи всем желающим.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах 15-17 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: утро. Компас FM.
1: Queen и их гимн всех победителей «We are the champions». Знаете, чемпионство не всегда про кубки и медали. Иногда это просто про то, чтобы вовремя выключить будильник, сделать глоток кофе и не зарычать на первого встречного. А у вас-то получилось. А наш музыкальный эфир на Компас FM продолжается. Меня зовут Наталья Егорова. И прямо сейчас расскажу, кого ждем совсем скоро. Это Сергей Трофимов. Перед этим «Portugal The Man». Ну а раньше всех Александр Буйнов. Ну а прямо сейчас программа «Дело техники», в которой Михаил Громов расскажет, чем мешают американцам дата-центры для искусственного интеллекта. Узнаем подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на Королева от Подгорной до остановки завод «Электродвигатель». В Витебске сохраняется плотное движение на улице Замковой у пересечения с Ленина. В Минске крупные пробки, 5 баллов. И вот где придется задержаться. На МКАД от Всехсвязской до Дачной, на Пономаренко от Бельского до проспекта Жукова, на Матусевича от Петра Клепки до Данилы Сердича.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, чем мешают американцам дата-центры для искусственного интеллекта и когда в России появится первый частный космодром. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
2: В США тихий бунт против дата-центров для искусственного интеллекта переходит в общенациональный протест. Как пишет Bloomberg, фермеры и городские активисты жалуются властям и обращаются в суды по нескольким причинам. Главная проблема – затраты на модернизацию электросетей, чтобы подключить к питанию центры обработки данных, ложатся на местных жителей. Две трети таких центров строятся в сельской местности, где низкие зарплаты. Счета за свет в таких населенных пунктах выросли в среднем вдвое. Вторая проблема. Проблема – вода. Охлаждение испаряет большие ее массы, создавая конкуренцию с фермерами. Жители также жалуются на постоянный шум и запах гари от дизельных генераторов резервного питания. Президент США потребовал, чтобы техногиганты сами оплачивали все издержки. Они не стали спорить и подписали специальное соглашение. Однако, как пишут американские СМИ, документ не работает, так как в нем не прописано наказание за несоблюдение требований.
0: Дело техники.
2: Первый частный космодром появится в России до 2027 года. Построит его компания Space Energy в Приморском крае. Стартовая площадка будет ориентирована на коммерческие запуски малых космических аппаратов. В год оттуда смогут взлетать до 50 ракет. Как рассказали в компании, главное преимущество частной площадки – гибкость и независимость. В отличие от государственных космодромов, которые изначально строились под тяжелые ракеты и скованной бюрократией, частный комплекс должен сократить издержки и ускорить подготовку запусков. Отдельно подчеркивается и географические плюсы Приморья. Этот регион дает удобные траектории для вывода аппаратов на орбиту, а также безопасные зоны падения ступеней над морем. Корпорация Space Energy уже построила 3 собственные ракеты. Первый запуск запланировали на следующий год. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: Дело техники. Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

8:29 на часах в студии, 14 мая, четверг. В этот день в 1973 году запустили первую американскую космическую станцию Skylab. Она весила 77 тонн, примерно как 10 слонов, ну или ваш оптимизм после второй чашки кофе. А мы движемся дальше, у нас по плану 8:40 гороскоп для всех знаков зодиака. Оставайтесь с нами на Компас FM, меня зовут Наталья Егорова. И вот кто составит нам компанию в ближайшее время, это Женя Трофимов и «Комната культуры». Думаю.

0: Ну и Александр Маршал. Прямо сейчас дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве еще сохраняется пробка на Королева от Подгорной до остановки завод «Электродвигатель». В Витебске еще плотное движение на улице Замковой, пересечение с Ленина. Что же касается столицы, то здесь на МКАД от Мирошниченко до Дачной, на Якуба-Колоса от Белинского до Сурганова, на Игуменском тракте от Гашкевича до Прушинских придется задержаться.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
2: А бывают
1: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: FM.
1: Время короткого гороскопа на сегодня. Итак, овны, не торопитесь, успеете. Тельцы, кофе вам сегодня нужен как воздух. Близнецы, сегодня вы договоритесь со всеми в мире, кроме будильника. Раки, берегите нервы, они одни. Львы, сегодня вы главные, но никому не говорите. Девы, все идет по плану, даже хаос. Весы, не взвешивайте, делайте. Скорпионы, улыбнитесь, это пугает окружающих. Стрельцы, ваша стрела попадет ровно в цель к обеду. Козероги, горы свернете, если начнете с маленького холмика. Водолеи, ищите необычное в обычном. Рыбы, плывите по течению, но не в болото. Совет на сегодня для всех знаков: сделайте одно маленькое дело, которое вы все откладывали. Позвонить, записаться, убрать со стола, неважно. Один шаг запустит весь ваш день. Вы удивитесь, как это работает. Меня зовут Наталья Егорова, и прямо сейчас расскажу, кого ждем в эфире. Совсем скоро Женя Трофимов и «Комната культуры». Перед этим Лен Раймс. Ну а раньше всех услышим «Наутилус Помпилиус». Буквально через несколько секунд программа «Автоновости», в которой Павел Суринов нам расскажет, почему Volkswagen перестал выпускать минивены. Подробности узнаем сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве еще сохраняется пробка на Королева от Подгорной до остановки завод «Электродвигатель». В Витебске еще есть скопление автомобилей на улице Замковой, пересечение с Ленина. В Минске плотное движение, 6 баллов. И вот крупные пробки на МКАД от Мрошниченко до Дачной, на МКАД от Байкальской до Нестерова, на Орловской от Сморговского тракта до Максима Богдановича.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Автоновости на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Павел Суринов. Volkswagen попрощался с легендарным минивеном, а Chrysler отмечает юбилей США особой версии Пацифики. И это автоновости на Компас FM. 29 апреля с конвейера в Вольцбурге сошел последний Volkswagen Touran. За 24 года было выпущено около 2 миллионов 300 тысяч экземпляров, и модель успела стать настоящим символом практичного европейского минивэна. Причина закрытия не только возраст. С июля в Европе вступают в силу новые требования безопасности, и адаптировать под них старую платформу Volkswagen не захотел. Спрос на минивэны падает, а значит, игра не стоит свеч. Преемника не будет. Семиместный вариант теперь есть только у более крупного кроссовера Tayron. Так, Volkswagen окончательно закрывает для себя эпоху минивэнов и передает эстафету кроссоверам.
0: Автоновости.
2: А вот Chrysler решил отметить 250-летие США по-своему, выпустив особую версию минивэна Pacifica под названием «Америка 250». Вчера же всего 2100 экземпляров на весь мир. Машину буквально завернули в американскую символику. Звезды на кузове, изображение флага, специальный шильдик. На выбор три цвета – красный, белый и синий, что вполне логично. Внутри перфорированная кожа с синей подложкой, рубиново-красная прострочка, флаг на спинке передних сидений и заставка «Америка 250» на дисплее при запуске. Но самое интересное, что юбилей американский, а собирают машину в Канаде. Цена от 46,5 тысяч долларов. Первые поставки обещают уже этим летом. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8.40 и 17.25, а еще в выходные на Компас FM.
0: Автоновости. Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

9 утра, с вами утро четверга. Вы слушаете Компас FM, меня зовут Наталья Егорова. Самое время проснуться окончательно, сделать звук погромче и зарядиться настроением на весь день. Через несколько секунд свежие новости к этому часу. И пока ждем Ольгу Березовик, расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И вот кого мы услышим очень скоро, это Филипп Киркоров.

0: Перед этим послушаем Modern Talking. You're no good, can't you see, brother Louie, Louie, Louie. I'm in love, set to free. Oh, she's only looking to me. Ну а раньше всех чай.
1: Только это в горах, как прежде поет.
0: Прозвучит сразу после выпуска новостей, ну а сейчас дорожная информация.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске скопление автомобилей на проспекте Черняховского у пересечения с Московским проспектом. В Минске плотное движение 5 баллов. И вот крупнейшие пробки. На МКАД от Партизанского проспекта до Нестерова, на МКАД от проспекта Независимости до Дачной.
2: Дорожный компас. В Минске 9 часов.

0: студии Ольга Березовик. Доброе утро, Оля. Что нового произошло в мире?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас расскажу о встрече лидеров Китая и США и о роботах-регулировщиках.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Встреча американского и китайского лидеров в столице КНР в условиях глобальных изменений привлекла внимание всего мира. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпинь на встрече с Дональдом Трампом в Пекине, пишет Белта. В свою очередь, президент США надеется, что американо-китайские отношения достигнут лучшего периода в своей истории. Он также добавил, что в составе своей делегации привез в Китай топ-менеджеров крупнейших американских компаний. По его словам, они были там, чтобы выразить уважение председателю КНР и Китаю. Бесплатные консультации проведут профсоюзы Могилевской области уже завтра, пишет Белта. Задать свои вопросы смогут родители и семейные граждане региона с 2 до 4 дня. В этот день жители области получат консультации по трудовому законодательству. Кроме того, юристы изучат ситуации, с которыми сталкиваются работающие родители и помогут найти решение. Добавлю, специалисты будут работать в различных областных профсоюзных организациях. Командно-штабное учение с органами военного управления и частями технического обеспечения продолжается, сообщили в Минобороны. Им руководит заместитель министра обороны по вооружению Андрей Федин. Военнослужащие оперативно поставляют ремонтный фонд в базы вооружения. Это позволяет поддерживать технику в исправном состоянии и быстро восстанавливать боеготовность подразделений. Кроме того, участники отрабатывают вопросы восстановления поврежденной техники, а также организацию поставок бронетехники в войска. И последние интеллектуальные роботы для управления дорожным движением появились в китайском городе Ханчжоу, пишет Белта. Так, 15 роботов-регулировщиков помогают туристам с навигацией, следят за соблюдением правил дорожного движения, участвуют в регулировании транспортных потоков. Добавлю, Китай делает ставку на автоматизацию и технологии искусственного интеллекта. Страна рассматривает робототехнику как одно из ключевых направлений экономического и технологического развития.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах 15-17 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Modern Talking и их легендарный Brother Louie. Этот трек стал номером один в 15 странах мира. И его до сих пор крутят на радио, в том числе и на нашем. Именно после этой песни Томас Андерс и Дитер Боллин проснулись знаменитыми на весь мир. Еще один факт. В 2017 году немецкая группа перезаписала ее в новой версии. Но старая все равно звучит лучше. Старый добрый братец Луи не сдается. Как и мы в этот четверг. Оставайтесь с нами, я Наталья Егорова, по-прежнему на Компас FM. Сейчас о музыке. В ближайшее время ждем Филиппа Киркорова, перед этим «Аха». Ну а раньше всех Александр Шевченко в нашем эфире после программы «Народные новости», в которой Вера Светлова расскажет о спорах между велосипедистами и пешеходами. Кто прав, а кто нет, узнаем подробности сразу после дорожной информации.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и в Витебске крупных затруднений нет. В Минске еще остаются пробки. На МКАД от проспекта Независимости до Дачной, на МКАД от Магистральной до Партизанского проспекта.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Народные новости на Компас-ФМ.
2: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. Споры между велосипедистами и пешеходами, наверное, будут всегда. И если раньше были недовольны в основном первые, то теперь с жалобами выступают и байкеры, пишет .by. Так, житель Могилева обратился к юристам за разъяснением. По его словам, ему постоянно напоминают, что надо спешиваться, ездить только по велодорожкам. А вот, по его мнению, пешеходы порой откровенно наглеют. Идут по велотрассе с коляской, собакой, в наушниках, как будто им соблюдать ПДД не нужно. И кому отвечать, если велосипедист случайно зацепит такого зеваку? Как отметили специалисты, ответственность пешеходов никто не снимает. Согласно ПДД, пешеход обязан двигаться по пешеходной дорожке, тротуару или обочине. А при их

0: 5 до 135 рублей. Если несоблюдение ПДД привело к серьезным последствиям, например, к легкой травме, то штраф будет от 225 до 900 рублей. Таким образом, каждый из нас несет ответственность не только за себя, но и за окружающих. Вместо споров стоит искать компромиссы и учиться уважать пространство друг друга. Ведь только так мы сможем создать гармоничное общество, где каждый будет чувствовать себя в безопасности. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9.10, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Народные новости». Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

10:30, четверг. Если вы сейчас за рулем, пробки уже рассосались, держитесь. Если на работе, первый перерыв близко. Но если дома, вы счастливый человек, никому не говорите. Вы слушаете Компас FM. С вами этим утром я, Наталья Егорова. Сейчас расскажу, кого послушаем в ближайшее время. Это Максим Фадеев и Юлиана Караулова.

0: Перед этим Майк Сабелла. Ну а раньше всех високосный год.
1: Как повороты сюжета, глупо мне смешно в кино.
0: Ну а прямо сейчас дорожная информация.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске остается пробка на Червяково и Долгиновском тракте от Каховской до Пригородной.
2: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Компас-ФМ – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас-ФМ. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: FM.
1: Ян Майерс, «Нет обратной дороги». Бывают моменты, которые делят жизнь на до и после. И когда вы это чувствуете, обратной дороги и правда уже нет. Пусть этот четверг станет для вас началом чего-то важного. Оставайтесь на Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова. Прямо сейчас про музыкальные планы. В эфире совсем скоро Максим Фадеев и Юлианна Караулова. Перед этим Майкл Сэмбелла. Ну а раньше всех Владимир Кузьмин. Ну а прямо сейчас у нас программа «Улицы наших городов», в которой Ирина Журавлик расскажет про Воложин. Чем уникален этот городок в Минской области и почему там стоит побывать, узнаем сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске еще пробка на Червяково и Долгиновском тракте от Каховской до Пригородной.
0: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Улицы наших городов. На Компас FM.
3: Улицы наших городов. Ежедневный рассказ о местах, в которых живет душа Беларуси. С вами Ирина Журавлик. Здравствуйте. Сегодня мы расскажем вам про Воложин. История города с момента основания и по сегодняшний день очень сложная и насыщенная. На небольшом кусочке этих земель на расстоянии вытянутой руки находятся 5 главных достопримечательностей. Расскажу о самых ярких.
0: Улицы наших городов.
3: В северной части лесного массива, известного как Налибокская пуща, на месте бывшего средневекового замчища расположился дворцово-парковый ансамбль Тышкевичей. Представитель богатого и талантливого рода граф Юзеф Тышкевич начал его строительство в 1803 году, когда купил Воложин и прилегающие угодья у князя Адама Чарторийского. И вышло так, что с того времени Тышкевичи господствовали в имении и на многих окрестных землях 136 лет. Дворец, оранжереи и парком спроектировал вилинский архитектор Август Косаковский. Создатель применил в проекте все свойственные классицизму элементы. Портик с треугольным фронтоном, колонны, минимализм в декоре, строгие линии и ясные геометрические формы. Поэтому со временем дворец бесспорно стал памятником архитектуры эпохи классицизма. В годы войны воложенским землям выпала тяжелая участь. Там сожгли 64 деревни и было уничтожено более 8 тысяч жителей. И примерно 2000 человек были отправлены на каторгу в Германию. Однако дворец пережил военное лихолетие и сохранился без особых разрушений. Его отреставрировали, и сегодня в нем находится госучреждение. Частично сохранился с его одиночными деревьями и парк. В настоящее время весь ансамбль гармонично вписывается в городскую панораму, придавая ей особую привлекательность. Общий вид прекрасно дополняет костел святого Иосифа, который тоже построил Юзеф Тышкевич. Однако про него не скажешь, что его возвели в классическом стиле. Когда смотришь на храм, складывается впечатление, что он дошел до наших дней с античности. Костел святого Иосифа – это католическая святыня, возведение которой длилось 10 лет. Первый камень, фундамент, был заложен в 1806 году. И есть легенда, что все камни на строительство святыни якобы носили медведи. Вблизи с костелом расположены ворота звонницы, а вернее ажурная брама-колокольня 1830 года постройки, украшенная колоннами, будто объединяющая дворец и костел в один архитектурный ансамбль. И поверьте, внешний облик ансамбля не оставит равнодушными тех, кто познает и изучает многовековую архитектуру. Еще в Воложине находится церковь святых Константина и Елены. Ее строили более 10 лет, начиная с 1856 года. И есть бывший дом бургомистра 1920 года постройки. Сейчас в этом неоклассическом здании расположен краеведческий музей. С вами была Ирина Журавлик и программа «Улицы наших городов». Ежедневный рассказ о местах, в которых живет душа Беларуси. Услышимся завтра на Компас FM. До встречи!
0: Улицы наших городов. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Почти 11 утра, вы слушаете Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова. Это утро мы провели вместе. Я прощаюсь с вами до завтра. Желаю вкусного обеда и свободных дорог. Впереди у нас только музыка и интересные новости. Пока ждем Ольгу Березовик, расскажу, кого послушаем в ближайшие полчаса. Это будет Полина Гагарина. Смотри.

0: студии Ольга Березовик. Привет, Оля. О чем будут новости?
1: Привет, Наташа. Сейчас расскажу о встрече лидеров Китая и США и какой редкий гриб выращивают белорусские ученые.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Дональдом Трампом в Пекине заявил, что Китай и США должны объединить усилия для двустороннего взаимодействия, пишет Белта. Лидеры двух стран обсудили двусторонние международные вопросы в Пекинском доме народных собраний. По словам председателя КНР, международное сообщество вновь оказалось на историческом перекрестке на фоне ускоряющихся глобальных перемен. Кроме того, он назвал урегулирование тайваньской проблемы самым важным в отношениях двух стран. Бесплатные консультации проведут нотариусы по всей стране уже завтра, пишут Минск Новости. Акция приурочена к Международному дню семьи. Специалисты ответят на вопросы многодетных матерей и мам, которые воспитывают детей с инвалидностью. Обратиться можно в любую нотариальную контору страны. Их полный перечень, а также телефоны и часы приема можно найти на сайте Нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса». Командно-штабное учение с органами военного управления и частями технического обеспечения продолжается, сообщили в Минобороны. Им руководит заместитель министра обороны по вооружению Андрей Федин. Военнослужащие оперативно поставляют ремонтный фонд в базы вооружения. Это позволяет поддерживать технику в исправном состоянии и быстро восстанавливать боеготовность подразделений. Кроме того, участники отрабатывают вопросы восстановления поврежденной техники, а также организацию поставок бронетехники в войска. И последнее. Белорусские ученые активно выращивают ежовик гребенчатый, пишет .by. Это один из самых редких грибов в мире. Найти его можно в природе, но очень сложно. В минувшем году в нашей стране получили около 4 тонн мицелия. Всю партию продали в Россию, где гриб стал ингредиентом для БАДов. К слову, в Европе ежовик продают по 30 евро за килограмм. По мнению ученых, он может стать неплохим активом для экспорта.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах 15-17 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: реклама на Компас FM.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: Здравствуйте. С новостями к этому часу Вера Светлова. Сейчас расскажу, с кем проводит встречу президент и о том, какая ярмарка открылась в Минске.
1: Новости на Компас-ФМ.

0: Александр Лукашенко проводит встречу с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджетой Хиратом во Дворце независимости сегодня, пишет Белта. В повестке расширение сотрудничества в целом и практические шаги в развитии взаимодействия между странами. Напомню, уже подписано соглашение о воздушном сообщении, а с 25 мая Шри-Ланка вводит бесплатный визовый режим для белорусов. Мошенники под видом руководителей предприятий пытаются обманывать белорусов, пишут Минск Новости. Все начинается с сообщения о якобы проблемах с документооборотом в компании. Как только человек начинает беспокоиться, мошенники звонят и пытаются добиться нужных им действий. Однако почти всегда в начале переписки можно заметить, что у профиля изменены имя и фотография. Если вы столкнулись с подобным, не нужно вступать в диалог, а стоит сразу заблокировать отправителя. Заседание секретарей совбезов государств Шанхайской организации сотрудничества проходит в Бишкеке сегодня, пишет Белта. Белорусскую делегацию возглавляет Александр Вольфович. В своем выступлении он обратил внимание на стремительное и негативное развитие ситуации в мире и подчеркнул, что нужно построить новую систему международной и региональной безопасности. Александр Вольфович озвучил предложение по развитию мер борьбы с терроризмом и укреплению взаимодействия в сфере международной информационной безопасности. И последнее. Ярмарка нижегородского промысла открылась в Минске, сообщает телеканал ОНТ. Столовые приборы, тканые и кожаные изделия – все выполнено в традиционной росписи. Приобрести можно и городецкие пряники, и пастилу. Еще для посетителей проводят мастер-классы. Роспись ложек, матрешек и магнитов. А работает выставка у Дворца спорта до 17 мая.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах 15-17 градусов со знаком плюс. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compass.fm.

0: Здравствуйте, с новостями к этому часу Вера Светлова. Сейчас расскажу о расширении сотрудничества Шри-Ланки и Беларуси и о том, какой фестиваль пройдет в Минской области.
1: Новости. На Компас FM.
0: Министр иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджита Хират находится с официальным визитом в Беларуси. Накануне глава внешнеполитического ведомства встретился с министром иностранных дел Максимом Рыженковым, руководителями других министерств и ведомств и представителями туристической сферы Беларуси. На переговорах стороны подписали документы по развитию сотрудничества в экономической, образовательной и туристической сферах. А сегодня Виджита Хират встретился с Александром Лукашенко. Президентами министры обсудили расширение партнерства в целом и практические шаги в развитии взаимодействия между странами. Белорусских школьников начнут учить правилам езды на самокатах, пишет СБ «Беларусь сегодня». Минобразование совместно с МВД подготовит специальные учебные материалы для пользователей средств персональной мобильности. Новые программы затронут тех, кто передвигается на электросамокатах, гироскутерах, моноколесах и велосипедах. Добавлю, поводом для нововведения стал резкий рост популярности такого транспорта среди подростков, что привело к увеличению числа дорожных происшествий с их участием. Заседание секретарей совбезов государств Шанхайской организации сотрудничества прошло в Бишкеке сегодня, пишет Белта. Белорусскую делегацию возглавил Александр Вольфович. Участники обсудили текущую ситуацию в области безопасности и стабильности на пространстве ШОС и определили перспективные направления развития сотрудничества. Кроме того, на двусторонних встречах с коллегами Александр Вольфович обсудил текущее состояние сотрудничества между аппаратами Советов безопасности, а также перспективное направление взаимодействия действия спецслужб и правоохранительных органов государств-членов ШОС. И последнее. Фестиваль женских профессий проведет Минский областной краеведческий музей 22 мая, пишет Белта. Каждая из представительниц прекрасного пола познакомит посетителей со всеми профессиональными секретами и предоставит возможность окунуться в мир ее профессии. Участие в фестивале примут музыкант, писатель, библиотекарь, народный мастер, педагог и другие. Начало мероприятия в 6 вечера.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске и Могилеве пройдут дожди и до 11 тепла, в Минске без осадков и 7 с плюсом. Завтра днем в Витебске и Могилеве ожидаются дожди и до плюс 16, в Минске без осадков и 20 градусов выше 0. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Здравствуйте, с новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу о выставке по безопасности в Астане и о том, как стартовала молодежная сборная Беларуси по хоккею на Кубке будущего.
1: Новости на Компас FM.
0: Отечественный государственный военно-промышленный комитет представлен на выставке по безопасности в Астане, пишет Белта. На главной международной спецплощадке в Казахстане и Центральной Азии он демонстрирует разработки в сфере радиолокации и радиолокационной борьбы, предназначенные как для оснащения силовых ведомств, так и для защиты критически важных объектов инфраструктуры. В форуме участвует более 100 экспонентов из более чем 30 стран, которые презентуют свыше 1500 систем и оборудования. Госавтоинспекция взяла под временный контроль грузоперевозки с сегодняшнего дня, пишет Белта. Во время профилактического мероприятия инспекторы уделят особое внимание нарушениям и ДТП, совершаемых с участием грузовиков с прицепами. И если они будут связаны с допуском к перевозке неисправного транспорта, должностных лиц привлекут к административной ответственности, подчеркнули в МВД. Мероприятие завершится 20 мая. Начальник связи вооруженных сил проведет прямую телефонную линию в эту субботу. Номер 8017-297-1022. В ведомстве рассказали, что позвонить можно с 9 утра до полудня. Напомню, руководство Минобороны проводит прямые линии каждую неделю. И последняя сборная Беларуси Ю-20 по хоккею победно стартовала на турнире Кубок будущего в Новосибирске, пишет Белта. В первом матче она обыграла сборную студенческой хоккейной лиги России со счетом 7-0. Три шайбы закатил Илья Кулаков, две – Владимир Сверчуков, и по одной забросили Роман Ламан и Ярослав Антонов. Голкиперов победителей Даниил Русакович отразил 17 бросков. Добавлю, в составе отечественной команды 28 игроков, из них почти половина из Бобру. «Динамо Шинник».
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Витебске ожидаются дожди и до 11 градусов тепла. В Минске будет без осадков и до плюс 7. Завтра днем в Могилеве и Витебске дожди и до 16 градусов тепла, а вот в Минске без осадков и до плюс 20. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM. Всегда по пути. Всегда по
1: пути. Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но возможно.

0: кузове, изображение флага, специальный шильдик. На выбор три цвета – красный, белый и синий, что вполне логично. Внутри перфорированная кожа с синей подложкой, рубиново-красная прострочка, флаг на спинке передних сидений и заставка «Америка 250» на дисплее при запуске. Но самое интересное, что юбилей американский, а собирают машину в Канаде. Цена от 46,5 тысяч долларов. Первые поставки обещают уже этим летом. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Автоновости. Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Здравствуйте, с новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу, какой законопроект внесен в Палату представителей и о том, как сыграли гандболисты сборной Беларуси в Китае.
1: Новости. Новости на Компас FM.
0: Законопроект по вопросам мелиорации земель внесен в Палату представителей, пишет Белта. Документом, в частности, предусматривается расширение полномочий Минсельхозпрода, обл. И райисполкомов в области мелиорации земель. Также в нем закрепляется срок вовлечения мелиорированных земель в сельхозоборот. А еще проектом закона уточняются запреты на хозяйственную и иную деятельность на таких землях и проведение мелиорации. Белорусских школьников зовут на Северный полюс, пишет Белта.бай. Подросткам предлагают побороться за одно из самых необычных путешествий в жизни на этапах отбора международного научно-просветительского проекта «Ледокол знаний». Так, школьникам 14-16 лет из 22 стран надо пройти научную викторину, затем просмотреть серию обучающих вебинаров и выполнить задания по ним. А в финале ребята должны записать видеовизитки. Победителей конкурса ждет арктическая экспедиция на атомном ледоколе «50 лет Победы». Представительницы Минобороны вошли в десятку лучших на республиканских соревнованиях «Автоледи-2026», рассказали в военном ведомстве. Участницы проявили себя в знаниях ПДД, навыках вождения, а также в классических дисциплинах автомобильного многоборья. Так, пятое место заняла Милана Яцевич, девятое – Елена Лопата. Напомню, в «Автоледи» участвовали 24 команды от министерств, ведомств и общественных организаций. И последнее. Гандболисты сборной Беларуси одержали вторую победу на турнире в Китае сегодня, пишет Белта. В поединке с молодежной сборной КНР подопечные Юрия Шевцова победили соперников с преимуществом в 24 гола. Самым высоким результатом показал Никита Вайлупов. Он забросил 11 мячей. В пятницу отечественная команда встретится с российской сборной, а в субботу завершит турнир матчем с гандболистами Гонконга.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Витебске ожидаются дожди и до 11 градусов тепла. В Минске будет без осадков и до плюс 7. Завтра днем в Могилеве и Витебске дожди и до 16 градусов тепла. А вот в Минске без осадков и до плюс 20. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: детей старше 16 лет.
1: История одной хорошей песни на Компас FM.
2: Компас FM — это песни, с которыми всегда по пути. А историю одной из них расскажу прямо сейчас. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о песне «Беги от меня» группы «Гости из будущего».

Эта история началась в 96-м в Санкт-Петербурге. Тогда музыканты Юрий Усачев и Евгений Арсентьев основали проект «Тотальный брейкбит». Где-то в это же время в одном из питерских клубов Юрий познакомился с Еленой Польной, бэк-вокалисткой рэп-группы А2, и предложил ей сотрудничество. Новое название коллектива появилось во время работы над первыми песнями. Музыканты проводили много времени в студии и не хотели отвлекаться на вечеринки и дискотеки. За это их друзья в шутку прозвали инопланетянами и гостями из будущего. Уже спустя год усердной работы вышел их первый альбом «Через сотни лет». Интересно то, что все 6 песен из него были записаны буквально за одну ночь на домашней студии Усачева. Но первый блин оказался комом, и публика не приняла работы группы из-за нового и только начинающего набирать популярность жанра джангл. Вторая пластинка «Время песок» в том же стиле вышла уже в 98-м, и ее также встретили без особого тепла. Из-за второго провала подряд группу покинул Евгений Арсентьев, и Юра с Еленой остались вдвоем. Череда неприятностей вынудила гостей из будущего сменить музыкальное направление,

0: История одной хорошей песни. Реклама на Компас FM.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: Реклама на Компас FM.
1: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты.

0: Здравствуйте, с новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу о законопроекте, внесенном израильской правящей коалицией, и о том, какие результаты показала теннисистка Александра Соснович на турнире в Париже.
1: Новости, новости. На Компас FM.
0: Законопроект о распуске парламента в Израиле внесла правящая коалиция, пишет Белта. Его представил один из депутатов, сторонник премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Данную инициативу поддержали лидеры всех партий. По сообщению местного издания, дата проведения досрочных выборов парламента будет определена в ходе обсуждений в комиссии. Новый автобусный маршрут до Зеленой гавани появится в Минске с 1 июня, пишет Белта. Это автобус номер 200. До бульвара его маршрут будет пролегать от диспетчерской станции Уручье 2 через станцию метро Уручье, военный городок и автозаправку на подъезде к колодищам. Более подробно с расписанием можно ознакомиться на сайте Минск-Транса. Конкурс молодых семей «Семья Кристалл Общества» прошел в Центральном доме офицеров сегодня, рассказали в Минобороны. В финале боролись 6 пар военнослужащих. Участники представили визитную карточку, рассказали историю своей семьи и выступили с творческими номерами. Так титулованной молодой парой года стала семья Евгения Степикина из 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады. И последняя. Александра Соснович вышла в четвертьфинал турнира ВТА-125 в Париже сегодня, пишет Белта. В 1/8 финала белоруска, занимающая 120-е место в мировом рейтинге, переиграла в 2 сетах российскую теннисистку Анну Блинкову, которая находится на 97-й позиции. Встреча продолжалась 1:57. В четвертьфинале Александра Соснович встретится снова с россиянкой только Алиной Чараевой. А турнир завершится 17 мая.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Витебске ожидаются дожди и до 11 градусов тепла. В Минске будет без осадков и до плюс 7. Завтра днем в Могилеве и Витебске дожди и до 16 градусов тепла, а вот в Минске без осадков и до плюс 20. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: радио «Компас FM».
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: «Компас FM».

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.com.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Витебске ожидаются дожди и до 11 градусов тепла. В Минске будет без осадков и до плюс 7. Завтра днем в Могилеве и Витебске дожди и до 16 градусов тепла, а вот в Минске без осадков и до плюс 20. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM. Всегда по пути. Вы слушаете Компас FM.
1: Повяжите нити на запястье, и тебе будет счастье.
0: Компас FM. Всегда

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Витебске ожидаются дожди и до 11 градусов тепла. В Минске будет без осадков и до плюс 7. Завтра днем в Могилеве и Витебске дожди и до 16 градусов тепла, а вот в Минске без осадков и до плюс 20. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Витебске ожидаются дожди и до 11 градусов тепла. В Минске будет без осадков и до плюс 7. Завтра днем в Могилеве и Витебске дожди и до 16 градусов тепла, а вот в Минске без осадков и до плюс 20. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM.
1: Я сочиняю роман, мужчина всей моей жизни. Иду по вечному кругу.
0: Компас FM. Всегда по пути.

0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске ожидаются дожди и до 16 градусов тепла. А вот в Минске будет без осадков и до плюс 20. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет. Что ты наделал?
0: Вы слушаете «Компас FM».

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске ожидаются дожди и до 16 градусов тепла. А вот в Минске будет без осадков и до плюс 20. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске ожидаются дожди и до 16 градусов тепла. А вот в Минске будет без осадков и до плюс 20. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.